0: В Мирном 9 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Агентство авиакомпании «Алроса» ждет мирницы в новом здании. Забота и здоровье. Горняк предлагает профилактические программы лечения. Сотрудники «Алроса» пообедали национальными блюдами на работе в честь цеха. Теперь подробно. Агентство авиакомпании «Алроса» в Мирном открылось в новом здании. Теперь горожане будут покупать билеты в доме номер 16 на Комсомольской. Руководители алмазодобывающей компании района и города торжественно перерезали ленту новой авиакассы. Подарок в честь открытия агентства получили все пассажиры, члены профсоюза. Помимо скидки в 3%, у них появилась возможность расплатиться за билет подарочными картами профалмаза любого номинала. Их принимают во всех авиакассах «Алроса» Мирного. Продолжит Игорь Хороших, генеральный директор авиакомпании «Алроса».
3: Точки продаж, которые были ранее у нас на Ленина и на Тихонова, мы их закрыли. Соответственно, агентская деятельность теперь у нас осуществляется на Комсомольской, 16, и в здании аэровокзала.
2: В здании на Комсомольской будут работать 6 окон для пассажиров. В будущем сюда переедет административный офис авиакомпании. Далее. Позаботиться о сердце, сосудах, опорно-двигательном аппарате, а также поддержать детское, женское и мужское здоровье мирницам предлагают сотрудники здравпункта «Горняк». Есть и программа «Антистресс», помогающая восстановить ресурс организма. Курсы составляют индивидуально вместе с терапевтом, учитывая показания и противопоказания. При этом приобретать полный пакет не обязательно, доступны отдельные процедуры. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра «Алроса».
4: Данная программа рассчитана для тех, у кого есть хронические заболевания и кто хочет предотвратить развитие осложнений или обострений заболеваний. Также они предназначены для тех, у кого есть риск развития заболеваний каких-либо. И благодаря такому профилактическому лечению можно приостановить развитие заболевания.
2: Запись по номеру горячей линии медцентра «Алроса» 8 800 550 98 91. Специалисты помогут и расскажут о ценах, бонусах и льготах. Также в «Горняке» принимают с направлением из другого медучреждения. И еще одна новость. Повара «Алросаторг» приготовили для сотрудников компании блюда якутской кухни. Нестандартный обед подали более чем в 20 столовых «Алроса» в честь предстоящего праздника эсэх. В меню 6 национальных блюд севера из рыбы и оленины. Продолжит Ольга Новоженникова, шеф-повар столовой управления компании.
5: Наши сотрудники ждут этих дней, тематических дней, и даже просят рецепты тех блюд, которые им нравятся. Бывают у нас такие блюда, которые мы готовим даже в первый раз. Сегодня, например, согуда из щуки. Это щука свежемороженая, которая маринуется и подается красиво.
2: Тематические дни в столовых компании проводят раз в месяц к предстоящим праздникам. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Слушай.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Агентство авиакомпании «Алроса» ждет мирницы в новом здании. Забота и здоровье. Горняк предлагает профилактические программы лечения. Сотрудники «Алроса» пообедали национальными блюдами на работе в честь цеха. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Не переключайся.
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Агентство авиакомпании «Алроса» ждет мирницев в новом здании. Забота и здоровье. Горняк предлагает профилактические программы лечения. Сотрудники «Алроса» пообедали национальными блюдами на работе в честь эсэха. Теперь подробно. Агентство авиакомпании «Алроса» в Мирном открылось в новом здании. Теперь горожане будут покупать билеты в доме номер 16 на Комсомольской. Руководители алмазодобывающей компании, района и города торжественно перерезали ленту новой авиакассы. Подарок в честь открытия агентства получили все пассажиры, члены профсоюза. Помимо скидки в 3%, у них появилась возможность расплатиться за билет подарочными картами профалмаза любого номинала. Их принимают во всех авиакассах «Алроса» Мирного. Продолжит Игорь Хороших, генеральный директор авиакомпании «Алроса».
3: Точки продаж, которые были ранее у нас на Ленина и на Тихонова, мы их закрыли. Соответственно, агентская деятельность теперь у нас осуществляется на Комсомольской, 16, и в здании аэровокзала.
2: В здании на Комсомольской будут работать 6 окон для пассажиров. В будущем сюда переедет административный офис авиакомпании. Далее. Позаботиться о сердце, сосудах, опорно-двигательном аппарате, а также поддержать детское, женское и мужское здоровье мирницам предлагают сотрудники здравпункта «Горняк». Есть и программа «Антистресс», помогающая восстановить ресурс организма. Курсы составляют индивидуально вместе с терапевтом, учитывая показания и противопоказания. При этом приобретать полный пакет не обязательно, доступны отдельные процедуры. Комментирует Валерия Бобровская, начальник единого центра сопровождения медцентра «Алроса».
4: Данная программа рассчитана для тех, у кого есть хронические заболевания и кто хочет предотвратить развитие осложнений или обострений заболеваний. Также они предназначены для тех, у кого есть риск развития заболеваний каких-либо. И благодаря такому профилактическому лечению можно приостановить развитие заболевания.
2: Запись по номеру горячей линии медцентра «Алроса» 8 800 550 98 91. Специалисты помогут и расскажут о ценах, бонусах и льготах. Также в Горняке принимают с направлением из другого медучреждения. И еще одна новость. Повара «Алроса Торг» приготовили для сотрудников компании блюда якутской кухни. Нестандартный обед подали более чем в 20 столовых «Алроса» в честь предстоящего праздника эсэх. В меню 6 национальных блюд севера из рыбы и оленины. Продолжит Ольга Новоженникова, шеф-повар столовой управления компании.
5: Наши сотрудники ждут этих дней, тематических дней, и даже просят рецепты тех блюд, которые им нравятся. Бывают у нас такие блюда, которые мы готовим даже в первый раз. Сегодня, например, согуда из щуки. Это щука свежемороженая, которая маринуется и подается красиво.
2: Тематические дни в столовых компаний проводят раз в месяц к предстоящим праздникам. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
7: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
6: А вы знали?
8: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: с 2000 года. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в Мирном в обществе Алроса Торг требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категории Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4 разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6 разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5 разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра-Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5 разряда и инженер первой категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: В мирном 11 часов.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Алроса» класс достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках июня. Начнем с семейной комедии «Рабоняня». Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Смекалку девочка унаследовала от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью, экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля. Возрастное ограничение 6+.
4: Я приглашаю вас на крышесносную вечеринку.
5: Слушай, что за вечеринка?
6: У нас для тебя сюрприз. Рубаняня!
7: Здравствуйте.
8: Запоминай промпт. Значит, за Златой следим, никакого сладкого. Комендантский час соблюдаем, фильмы какие-то взрослые не смотрим. И главное, никаких вечеринок.
7: Никаких вечеринок.
9: Капец. Теперь я хожу по 10 тысяч шагов в день и правильно питаюсь.
10: А я девочка-подросток, мне нужны пиццы и свидания.
11: А это очень веский аргумент.
12: Нужно что-то делать с этой Мэри Поппинс.
13: А может, тебе с ним подружиться? Работает. Кто молодец? Я молодец.
7: Пригласишь Злату на медленный танец.
13: Мне нравится Стас, а я как-то не очень.
7: Я вам тоже не очень нравился сначала, но мы же стали друзьями.
14: Ну что, зажжем?
3: Еще одна долгожданная киноновинка «Холоп 3». Супруги Лена и Борис Вяземский готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы. Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра Первого. Морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи. Возрастное ограничение 16+.
15: Когда деньги решают все, в игру вступаем мы. Тайная служба против капризов и вседозволенности.
16: Ну это мое наследство.
17: Папа у нас точно мажор.
18: А мама?
17: А мама у нас форс-мажор.
19: Не отдашь половину? Я такое про тебя на всю страну вывалю.
20: Опять ремонт делать.
21: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
22: Я даже могу Петра сыграть.
23: Я здесь главный, так что Петра сыграю я.
16: Мы дадим вам помощники Маргариту Гавриловну.
17: А я в институте по Петровской эпохе диплом защитила.
16: Ну или Веру.
24: Веру.
23: Веру.
20: Что за цирк-то?
19: А что это все? Мое? Дворец?
17: Да, конечно.
19: Вы княгиня? Я жена твоя.
16: Что ты
19: я?
16: Руки убери!
25: А это не считается издевательством над родителями?
23: Нет.
16: Величество!
23: Нифига себе!
16: Вас Петр Первый выходит! Мы отправляемся в поход бить супостата шведского!
26: Что за чушь он несет?
19: Григорий, ну какого шведского? Мы же в Турцию плывем. Слушайте, а он вообще хорошо плавает?
16: Я не знаю. Мы с ним вместе ни разу не купались.
27: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
16: Вообще-то она замужем.
27: Понял?
3: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

0: Хорошее настроение.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Время независимых. В Мирном провели антинаркотическую акцию для детей и взрослых. 60 сотрудников ПТВС Мирнинского района поучаствовали во всероссийской акции «Чистый берег». Мирнинцы отметили бурятский праздник Сур-Харбан спортивными играми. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
4: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Красный Кролик. Айхал 101 и 9 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Он, массовая коммуникация, Рейгер, надзор, Федеральная служба, и Клинча, Субебец, Сул, Тосуню, Субекис, Универ, Бирга, Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Время независимых. В Мирном провели антинаркотическую акцию для детей и взрослых. 60 сотрудников ПТВС Мирнинского района поучаствовали во всероссийской акции «Чистый берег». Мирнинцы отметили бурятский праздник «Сур-Харбан» спортивными играми. Далее подробности. Открытые тренировки, эстафеты, мастер-классы и мотопробег. В Мирном присоединились ко всероссийской акции «Время независимых». Она приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который ежегодно отмечается 26 июня. Старт мероприятию дали показательные поединки по национальной борьбе «Хабсагай», которые прошли в Мирнинском парке на сцене амфитеатра. Но основное внимание – детям. Для них мирнинские тренеры провели занятия на свежем воздухе, поделились секретами карате кёкусинкай. Свою технику ударов и защитные стойки отработали на спортивной площадке также юные боксеры и все, кто хочет ими стать. После боевых тренировок разразилась эстафетная битва. Дети гоняли мячи и бегали по площадке наперегонки. За веселой игрой главная идея – привить здоровый образ жизни с детства. Все участники тренировок получили подарки и сладкие угощения. Инициаторы такого праздника – сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Мирнинскому району. Говорит Дмитрий Ширинский, первый заместитель главы Мирнинского района.
3: Давайте не будем забывать, что здесь у нас представлены и объекты образования, дети, и управление образованием, и в том числе организации культуры, спорта. Все работают в этой антинаркотической комиссии.
2: Подключились к событию мирнинские медики. Для взрослых провели квиз здоровья и мастер-классы по оказанию первой помощи. Далеко не все знают, как спасать людей правильно. Завершающим штрихом стал мотопробег. Чтобы привлечь внимание к акции, колонна байкеров проехала по Мирному. Далее. Сотрудники ПТВС вместе с Министерством экологии собрали мелкий мусор в 45 мешков с берега водоема, расположенного около дороги к новому аэропорту. Габаритные отходы вывезла спецтехника. Уборка охватила участок протяженностью 1,5 километра. Находки 20 сотрудников были разными. От советской стиральной доски до фляги. Субботник провели в рамках всероссийской акции «Чистый берег». Говорит Надежда Невмиржицкая, председатель первичной профсоюзной организации ПТВС.
4: Важность этого субботника в том, чтобы сохранить чистоту леса, прибрежной зоны. Мы вообще стараемся ежегодно участвовать в этой акции и очищать берега и леса от мусора, который оставляют с собой люди.
2: К акции присоединились коллективы ПТВС в Айхале, Алмазном и Удачном. Всего в субботнике участвовали 60 сотрудников предприятия. Еще одна новость. Меткая стрельба из лука. Так переводят название бурятского праздника «Сур-Харбан». Его отметили в Мирнинском парке. То ли гольф, то ли городки. Сразу не поймешь. На самом деле Баргай-Надан – игра в таранную кость. Рядом – партия в Шахан-Надан. Бурятские игры переживают второе рождение. Желающим предлагают посоревноваться в ловкости и глазомере на всех национальных праздниках. Своими комментариями поделилась Вера Илюшкина.
5: «Сур-Харбан очень считается, как многие считают его Новым годом. Это у нас большой праздник. Праздник спорта, где люди соревнуются в ловкости, в меткости».
2: На песке древняя борьба силачей. Сначала ритуальный танец орла. Так исполнители просят у духа птицы его качество, мощь и скорость для победы. Только потом начинается схватка. Любители современных игр играли в волейбол. Среди детей провели конкурс рисунков, а мастерицы показали свои работы. Сур-Харбан стал мостом, который соединяет все поколения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: Гости дневного эфира.
7: Добрый день. В эфире радио «Алмазный край». У микрофона Григорий Евтодий. Звукорежиссер Наталья Соколова. Режиссер видеоверсии Владислав Солдатенко. Как стать лучшим по профессии? Ответ на этот вопрос знают победители чемпионата «Лучший по профессии Алроса». В этом году среди компетенций чемпионата впервые появилась профессия машинист насосных установок. И лучшим из этих про стал наш гость. Представитель МНГОК Николай Иванов. Николай, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
8: Добрый день.
7: Во-первых, я вас хочу поздравить с победой. 13 июня вас наградили во Дворце культуры «Алмаз» в числе других победителей в том числе. И интересно, кто же был в зале в этот момент среди ваших друзей, ваших близких? Кто вас, можно сказать, первым поздравил после того, как вы уже спустились со сцены?
8: Первым семья, дочки, две дочки. прекрасные. Они пришли поддержать меня. И на камеру снимали. И покричали.
7: Кстати, так. Если говорить о поддержке, вот знаете, некоторые люди, они беспокоятся, когда на них смотрят со стороны. А кому-то, наоборот, легче, когда кто-то смотрит, кто-то поддерживает, и они выкладываются на максимум. У вас все-таки такая специфика, что без болельщиков все-таки соревнования проходило, там были только сотрудники жюри и так далее и тому подобное. Да. Но лично вам как спокойнее работается, когда кто-то рядом или когда вы один находитесь в помещении?
8: Ну, скорее всего, когда один. Когда смотрят родные, либо семья, там больше волнуешься, наверное, скорее всего. А так лучше один.
7: Что ж, давайте теперь все-таки немного о вас, о вашей биографии. Расскажите о себе, откуда вы и как устроились в Алросы?
8: Ну, я сам с Сунтарского района, село Кутана. Сюда приехал в 99-м, поступил в Бирнинский технический институт, отучился и в Алросы поступил в Айхкальский ГУК. Оттуда начал историю с Алроса. Горхотовщиком устраивался. Ну, такие же профессии, которые есть на фабрике. И потом отучился на машиниста насосных установок. Там же, в ГУК, Айхкальском ГУКе.
7: То есть вы предпочли для себя именно рабочую специальность?
8: Да.
7: А почему ушли в обогащение? Потому что я всегда задаю этот вопрос нашим гостям. Ведь профессий много. Я имею в виду, когда мы говорим о чем-то профессиональной профессии, куча. Тот же самый МБТИ выпускает сотрудников, которые занимаются и непосредственно работают на горных на площадках, на производственных, промышленных. И, конечно же, и обогатители в том числе. Вы выбрали для себя именно обогащение. Почему? Чем так приманила эта история?
8: Ну, наверное, сложилась, наверное, судьба так. Я не знаю. Как.
7: Кто-то из близких, друзей, товарищей там работал уже.
8: Ну, мы как бы... У меня дядька тоже отучился в обогащении, ну, заканчивал инженера. И, может, вот это повлияло или как? Вот мы первые курсы, которые заканчивали Минский технический институт, который по обогащению специальности. Поэтому как бы такого, чтобы кто-то направил или что. Может, дядька направил, может, сам так пошло.
7: А специфики вашей работы? Потому что... Я когда говорю о том, что машинист насосных установок, в основном я это рассказываю товарищам своим, вот, которые насос обычно используют где-то у себя на даче, и это насос типа гном или еще что-то в этом духе, который включаешь вот так вот в розетку, он начинает жужжать и поливать грядку. Тихо-тихо. А с чем на самом деле имеют дело как раз ваши коллеги и вы? Что там за насосы такие, за насосные установки?
8: Ну, у нас в основном грады, это грунтовые насосы, и водяные насосы тоже самые обслуживаем. Тоже бывает и встречаемся и с гномами, как говорится так, да, гномы. Града как транспортировка пульпы по фабрике и снабжение водой, водяные насосы типа Дэшки, Хашки, ну так.
7: Ну, я так посмотрел на эти установки вот из видеосюжетов, из дневников, которые подготовили мои коллеги. Похоже, что эти насосы маленькую речку способны выкачать.
8: Да, есть такие, которые помощнее, которые варманы, которые стоят, хвостовые, откачивают. Они большие объем откачивают.
7: Ну, вот если говорить, опять же-таки, отталкиваясь от аналогии с этим маленьким насосом типа гном, я его буду, видимо, не раз упоминать сегодня, там знания по поводу работы этого насоса примерно следующие. Включить его в сеть и выключить его из сети, и все знания, которые требуются. А от вас, как от профессионала, какие знания требуются, чтобы вы успешно там работали, чтобы эти насосы продолжали свою работу и питали фабрику водой? Ну, и не только ее.
8: Стабильная работа должна быть на насосах. И для этого надо обслуживать насос, чтобы он не скакал, не жужжал, как говорится. Да? Подача воды равномерная, всасывающая, задвижки приоткрывать, закрывать. Все вот это учитывается. Если неправильно будешь запускать или останавливать, у тебя будут проблемы. И в процессе вот этого извлечения алмаза содержащихся продуктов тоже будет проблемно в этом случае.
7: Я так понял, то, что вы знаете, ну, опять же, как и все ваши коллеги, законы гидродинамики, о том, как она работает и как она влияет на все эти установки.
8: Ну да, сталкиваемся с этим. Лучше знать, чем не знать, как говорится.
7: А что может пойти не так, там, если, допустим...
8: Ну, по механической части может быть то же самое. Анкерные болты могут отключены быть, либо На фланцах болты откручены, также тогда воду открываешь, она у тебя поливать будет. При переходе с насоса на насос, опять же, тут эти проблемы надо сразу решать по месту.
7: И как часто вам приходится с этим сталкиваться в реальной жизни?
8: Практически каждую смену.
7: Каждую смену?
8: Да, каждую смену у нас попадает в колесах металл, шипа, и все вот это устраняем.
7: А сколько у вас человек в бригаде?
8: Ну, у нас не бригада, у нас сменная работа. У нас двое, получается, старше. Ну, не старше, но все вместе работаем. Там и там, где проблемы, там и решаем.
7: Вы знаете, я вспоминаю рассказ ветерана, тоже алмаздобывающей промышленности, женщины, которая работала на обогатительной фабрике, еще, наверное, в 60-е, свыше 70-е годы. Соответственно, она вспоминала, что вот у нас что-нибудь сломается, какой-нибудь там насос, и приходится по колено в ледяной воде это все разгребать и так далее, и тому подобное.
8: Да, есть такое. Есть такое. И под водой открываешь, закрываешь задвижки. И по колено воды можно выбегать.
7: То есть это...
8: Ну, это как бы... Лучше не рассказывать, наверное, скорее всего.
7: То есть это по-прежнему такая тяжелая физическая работа?
8: Да, есть такое.
7: Женщина смогла бы на такой работе сейчас, на ваш взгляд, отработать?
8: Ну, на третьей фабрике, скорее всего, нет. А машинист насосных работает до сих пор на хвостовом хозяйстве, на фабрике, которые хвосты качают, там работают насосчики, такие же, как и мы. По профессии машинист насосных установок.
7: В соревнованиях, которые проходили в этом году в Мирном, во всех компетенциях всегда были две части. Теория, потом идет практика. То есть на теории, естественно, спрашивают какие-то важные для профессии моменты, вернее, уточняют, насколько их знают конкурсанты. Ну, а на практике уже нужно показать, что человек умеет руками. Для вас что было самым волнительным, самым, может быть, сложным? Теория или практика?
8: Практика, наверное, скорее всего. Теории зашли каждый, ну, не то что каждый, когда мы сдаем по технике безопасности или по медицине, мы проходим вот эти тесты. Ну, не такие вопросы, а просто то, что мы встречаемся с этим. И поэтому, и тем более, там не было зрителей. Мы сами зашли и посидели, потыкали там в мышках, и все, ответили и вышли. А на практике совсем другое. Там судьи, эксперты, телевидение было. Поэтому волнительно было.
7: А, вот как. То есть, когда было много зрителей, это добавило такой
8: момент. Ну, для меня так... Ну, для других, не знаю, может, кто-то, может, не замечал, но мне было так, волновался.
7: С другой стороны, если говорить уже о самом задании, о выполнении, я вот сюжет видел, который подготовили мои коллеги, я видел, что там вы и ваши товарищи что-то там делали с этой насосной установкой, какой-то не кувалдой, а каким-то ломиком, что-то на ней снимали и так далее и тому подобное. Можете чуть подробнее рассказать, на самом-то деле, что за задание вам предстояло выполнить?
8: Ну, у нас нам задачу дали симулировать переход с рабочего насоса на другой насос, резервный насос. И набивка сальников, уплотнение сальников на рабочем. Поэтому нам пришлось, ну, как, так как фабрика стояла, нам пришлось вот это все симулировать, показать, открывать задвижки, закрывать, через диспетчера выходить, электрика вызывать, как говорится. То, что мы делаем на фабрике, и тут и происходило. Ну, в конкурсах.
7: То есть, по сути, это такая штатная задача, которая перед вами частенько встает.
8: Да, частенько встает, которая.
7: Вы стали все-таки лучшим машинистом насосных установок. То есть это профессия, которая присутствует на каждой обогатительной фабрике. Вот ваши конкуренты, допустим, были из ВГРЭ, то есть Вилюйская геологоразведочная экспедиция, где тоже обогащают руду для своей научной работы и так далее и тому подобное. То есть высокое достаточно почетное звание. И возникает здесь вопрос, а как вы, собственно, работали над своим профессионализмом? Вы сами, как самоучка, там что-то изучали, работали, опыт. Или были люди, которые вам что-то в начале вашей карьеры рассказывали. Вот это так. Ну, именно выполняли роль наставников. Кого сейчас можно вспомнить?
8: Ну, наставников, которые, когда я только начал работать машинистом насосных установок, я же начал на Сайхальского округа, и на 14-й фабрике у меня, да, хорошие были наставники, которые рассказывали, показывали, как переходить, как смену сдавать. Потом уже со временем опыт набирается. И вот так сижу перед вами.
7: В вашей работе что вы считаете самым главным? То есть это, условно скажем, уже опыт, внимательность или хорошая теоретическая подготовка?
8: Ну, опыт, да. И тоже, мне скорее всего, наверное, быстрота, реакция, да. Бывает, что аварийная ситуация, уже вот надо быстро-быстро переходить, поэтому, наверное, быстрее думать, переходить. И отремонтировать то же самое. Короткое время надо, уделяется, поэтому так происходит быстренько.
7: Какие ошибки чаще всего совершают молодые сотрудники, которые только приходят? Ну и вообще, может быть, они не совершают никаких ошибок, сразу вливаются, и все точно так же, как и у профессионалов?
8: Нет, ну они путают, скорее всего, так, по позициям. Ну, у нас, к примеру, стоят три насоса, они одинаковые. И могу я сказать, например, к примеру, к молодому насосчику, перейди с этого насоса на этот. И по нумерациям, первый, второй, третий. Они могут перепутать, откуда начинается, справа или слева, вот это путают. А так...
7: И начинают чинить другой насос.
8: Да, да, чинить другой насос. Либо на рабочий насос могут открыть, там, задвижку закрыть. Ну, есть такое, да.
7: А что вам больше всего нравится в вашей работе?
8: Производство сам по себе интересно. Ну, какие-то движения, общение. Оно даже помогает в жизни отремонтировать что-то. Машину, к примеру, да. Что гайка крутишь, что там только тоже гайка крутишь. То же самое.
7: Вам нравится ковыряться вот в этих вот, скажем так, механизмах, настраивать их, налаживать?
8: Да, бывает. Хочется что-то потрогать, что-то покрутить. И поэтому в гараж пошел, покрутил, закрутил.
7: Ух ты, то есть и, вы либо, и на работе, либо, и дома вот с этим?
8: Да, да, да, есть такое, да.
7: Откуда у вас эта техническая жилка? Кто-то из ваших, может быть, родителей по наследству или вот само по себе как-то проявилось?
8: Ну, само по себе, наверное. Ну, так-то у родственников есть такие, которые, как в народе называются, рукастые, да? Есть у меня дядьки, которые чинят все, что есть.
7: Знаете, возвращаясь к вот этим насосным установкам, на которых вы работали, выглядят они внешне достаточно старомодно. Ну, казалось бы. То есть я думаю, что примерно что-то в этом духе, может быть, и 20 лет назад можно было встретить на производстве. Но все же время идет, и мы сейчас все чаще говорим автоматизация, автоматизация, автоматизация и так далее и тому подобное. А вот в вашей профессии что-то поменялось за эти 20 лет, я имею в виду, в плане автоматизации, в плане, может быть, какой-то более комфортной работы для людей?
8: Ну, автоматизация только по схемам, скорее всего.
7: А что это значит, только по схемам?
8: Ну, с компьютера можно запустить, остановить. Есть такие насосы, но не на всех, потому что, ну, на водяных можно запустить, как бы, да, задвижку открыл, там закрыл, и есть такое. А на грунтовых, ну, надо по месту, наверное, скорее всего, тоже переходы то же самое делать.
7: Угу.
8: И все равно как-то на автоматику меньше доверия, лучше глазами видеть, ушами послушать, как работает насос.
7: С машинистов, насосных установок автоматика или, скажем так, роботизация не заменит?
8: Ну, может, когда-нибудь заменит, но при нашей жизни нет, наверное.
7: Советы для ребят, которые сейчас учатся в СУЗах, может быть, и выбирают для себя специальность, и, может быть, одна из них как раз рассматриваемая, это машинист насосных установок. Здесь от вас лично какой-то совет, к чему надо быть готовым, если вдруг молодой человек хочет себе эту профессию?
8: Ну, преодолевать, наверное, трудности. Все равно машинист насос установил, да? Тяжеловато, конечно, но надо преодолевать и отработать чем-то. Опыта набирать побольше, навык иметь.
7: Ну и напоследок, уже определились, на что пойдет выигранный приз?
8: Еще нет. Еще не получил, поэтому как бы нет. Не подумали об этом.
7: Как пошутила одна моя коллега, она примерно так же задавала вопрос одному из победителей и спросила о том, кто будет выбирать, жена или он.
8: Есть такое.
7: Что ж, и вот теперь последний вопрос. Для вас что значит быть настоящим профессионалом?
8: Ну, четкая работа, четкое выполнение задачи и дружеское вот в смене, чтобы тебя вместе работали так.
7: То есть он быть должен настоящим товарищем?
8: Да, товарищем, везде помочь где-то можно, и подсказать, и не подвести коллег.
7: Что ж, это был Николай Иванов, победитель в компетенции, машинист насосных установок чемпионата «Лучший по профессии Анроса 2026». Николай, я вас поздравляю еще раз с победой. Желаю вам удачи и, конечно же, успешных трудовых будней. Пусть вам и попадаются только настоящие профессионалы в работе. На этом все. Счастливо. До свидания.
1: Гости дневного эфира.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
7: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край».

0: Красный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Безобидно, я пока молчим. А я так хочу в запасе жить, чтоб

слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Время независимых. В мирном провели антинаркотическую акцию для детей и взрослых. 60 сотрудников ПТВС Мирнинского района поучаствовали во всероссийской акции «Чистый берег». Мирнинцы отметили бурятский праздник Сур-Харбан спортивными играми. Далее подробности. Открытые тренировки, эстафеты, мастер-классы и мотопробег в Мирном присоединились ко всероссийской акции «Время независимых». Она приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который ежегодно отмечается 26 июня. Старт мероприятию дали показательные поединки по национальной борьбе «Хабсагай», которые прошли в Мирнинском парке на сцене амфитеатра. Но основное внимание – детям. Для них мирнинские тренеры провели занятия на свежем воздухе, поделились секретами карате кёкусинкай. Свою технику ударов и защитные стойки отработали на спортивной площадке также юные боксеры и все, кто хочет ими стать. После боевых тренировок разразилась эстафетная битва. Дети гоняли мячи и бегали по площадке наперегонки. За веселой игрой главная идея – привить здоровый образ жизни с детства. Все участники тренировок получили подарки и сладкие угощения. Инициаторы такого праздника – сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Мирнинскому району. Говорит Дмитрий Ширинский, первый заместитель главы Мирнинского района.
3: Давайте не будем забывать, что здесь у нас представлены и объекты образования, дети, и управление образованием, и в том числе организации культуры, спорта. Все работают в этой антинаркотической комиссии.
2: Подключились к событию мирнинские медики. Для взрослых провели квиз здоровья и мастер-классы по оказанию первой помощи. Далеко не все знают, как спасать людей правильно. Завершающим штрихом стал мотопробег. Чтобы привлечь внимание к акции, колонна байкеров проехала по Мирному. Далее. Сотрудники ПТВС вместе с Министерством экологии собрали мелкий мусор в 45 мешков с берега водоема, расположенного около дороги к новому аэропорту. Габаритные отходы вывезла спецтехника. Уборка охватила участок протяженностью 1,5 километра. Находки 20 сотрудников были разными. От советской стиральной доски до фляги. Субботник провели в рамках всероссийской акции «Чистый берег». Говорит Надежда Невмиржицкая, председатель первичной профсоюзной организации ПТВС.
4: Важность этого субботника в том, чтобы сохранить чистоту леса, прибрежной зоны. Мы вообще стараемся ежегодно участвовать в этой акции и очищать берега и леса от мусора, который оставляют с собой люди.
2: К акции присоединились коллективы ПТВС в Айхале, Алмазном и Удачном. Всего в субботнике участвовали 60 сотрудников предприятия. Еще одна новость. Меткая стрельба из лука. Так переводят название бурятского праздника Сур-Харбан. Его отметили в Мирнинском парке. То ли гольф, то ли городки. Сразу не поймешь. На самом деле Баргай-Надан – игра в таранную кость. Рядом – партия в Шахан-Надан. Бурятские игры переживают второе рождение. Желающим предлагают посоревноваться в ловкости и глазомере на всех национальных праздниках. Своими комментариями поделилась Вера Илюшкина.
5: Сур-Харбан очень считается, как многие считают его Новым годом. Это у нас большой праздник. Праздник спорта, где люди соревнуются в ловкости, в меткости.
2: На песке древняя борьба силачей. Сначала ритуальный танец орла. Так исполнители просят у духа птицы его качество, мощь и скорость для победы. Только потом начинается схватка. Любители современных игр играли в волейбол. Среди детей провели конкурс рисунков, а мастерицы показали свои работы. Сур-Харбан стал мостом, который соединяет все поколения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 2346. 8 914 295 2346.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: Реклама.
4: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» и «Росхимзащита» создали СИЗ «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной. Защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение.
4: За спиной.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Время независимых. В Мирном провели антинаркотическую акцию для детей и взрослых. 60 сотрудников ПТВС Мирнинского района поучаствовали во всероссийской акции «Чистый берег». Мирнинцы отметили бурятский праздник «Сур-Харбан» спортивными играми. Далее подробности. Открытые тренировки, эстафеты, мастер-классы и мотопробег в Мирном присоединились ко всероссийской акции «Время независимых». Она приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который ежегодно отмечается 26 июня. Старт мероприятию дали показательные поединки по национальной борьбе «Хабсагай», которые прошли в Мирнинском парке на сцене амфитеатра. Но основное внимание – детям. Для них мирнинские тренеры провели занятия на свежем воздухе, поделились секретами карате кёкусинкай. Свою технику ударов и защитные стойки отработали на спортивной площадке также юные боксеры и все, кто хочет ими стать. После боевых тренировок разразилась эстафетная битва. Дети гоняли мячи и бегали по площадке наперегонки. За веселой игрой главная идея – привить здоровый образ жизни с детства. Все участники тренировок получили подарки и сладкие угощения. Инициаторы такого праздника – сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Мирнинскому району. Говорит Дмитрий Ширинский, первый заместитель главы Мирнинского района.
3: Давайте не будем забывать, что здесь у нас представлены и объекты образования, дети, и управление образованием, и в том числе организации культуры, спорта. Все работают в этой антинаркотической комиссии.
2: Подключились к событию мирнинские медики. Для взрослых провели квиз здоровья и мастер-классы по оказанию первой помощи. Далеко не все знают, как спасать людей правильно. Завершающим штрихом стал мотопробег. Чтобы привлечь внимание к акции, колонна байкеров проехала по Мирному. Далее. Сотрудники ПТВС вместе с Министерством экологии собрали мелкий мусор в 45 мешков с берега водоема, расположенного около дороги к новому аэропорту. Габаритные отходы вывезла спецтехника. Уборка охватила участок протяженностью 1,5 километра. Находки 20 сотрудников были разными. От советской стиральной доски до фляги. Субботник провели в рамках всероссийской акции «Чистый берег». Говорит Надежда Невмиржицкая, председатель первичной профсоюзной организации ПТВС.
4: Важность этого субботника в том, чтобы сохранить чистоту леса, прибрежной зоны. Мы вообще стараемся ежегодно участвовать в этой акции и очищать берега и леса от мусора, который оставляют с собой люди.
2: К акции присоединились коллективы ПТВС в Айхале, Алмазном и Удачном. Всего в субботнике участвовали 60 сотрудников предприятия. Еще одна новость. Меткая стрельба из лука. Так переводят название бурятского праздника Сур-Харбан. Его отметили в Мирнинском парке. То ли гольф, то ли городки. Сразу не поймешь. На самом деле Баргай-Надан – игра в таранную кость. Рядом – партия в Шаган-Надан. Бурятские игры переживают второе рождение. Желающим предлагают посоревноваться в ловкости и глазомере на всех национальных праздниках. Своими комментариями поделилась Вера Илюшкина.
5: Сур-Харбан вообще не считается, как многие считают, его Новым годом. Это у нас очередной праздник. Праздник спорта, где люди соревнуются в ловкости, в меткости.
2: На песке древняя борьба силачей. Сначала ритуальный танец орла. Так исполнители просят у духа птицы его качество, мощь и скорость для победы. Только потом начинается схватка. Любители современных игр играли в волейбол. Среди детей провели конкурс рисунков, а мастерицы показали свои работы. Сур-Харбан стал мостом, который соединяет все поколения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

ночью ты снова мне снишься. В твоих глазах вижу, ты снова боишься, что я большая, обижу тебя, игноря слезы, что ты тихо льешь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Производство в деталях. Радиоверсия.
2: Добрый день, вы слушаете «Производство в деталях» с Русланом Фаткулиным, радиоверсия. Руслан, здравствуй, приветствую
3: тебя. Всем привет.
2: Кстати, напомню, что у микрофона Григорий Евтодий, а звукорежиссер Наталья Соколова. Итак, новая тема нового выпуска. Речь идет у нас, насколько я понимаю, о тех системах, которые помогают уберечь работников и также технику, в том числе занимающиеся добычей полезных ископаемых, конкретно алмазов, в карьерах. Все верно?
3: Да, все верно. Точнее не скажешь.
2: Выпуск уже есть в наших социальных сетях, насколько я понимаю. Посмотреть и видеоверсию можно будет также нашим слушателям.
3: Конечно, да.
2: Почему заинтересовался вот этой историей?
3: Идея выпуска этого родилась тогда, когда мы снимали выпуск совершенно другой. А для этого мы, опять же, спускались в карьер юбилейный на Вайхале. И для вот тех, кто не совсем представляет, как происходит спуск, буквально два слова расскажу. То есть вы садитесь с сопровождающим вахтовку, но вахтовка это специальная, которая спускает вас вниз в карьер. То есть, эта вахтовка больше похожа на что-то такое среднее между машиной и танком. То есть, она защищена со всех сторон, у нее специальные листы, все окна зарешочены. Это делается для того, чтобы, не дай бог, конечно, в случае какого-то непредвиденного обвала или осыпи, техника и люди, которые в ней не пострадали. И мне всегда было интересно, вот, актуальна ли эта защита, случается ли вот в таких больших инженерно-технических сооружениях, как карьер, вообще обвалы, осыпи и так далее. И как-то начав вот копать эту тему, я понял, что это достаточно интересная тема, здесь есть много чего рассказать и показать. И поэтому в этом выпуске мы как раз-таки показали, как алмазодобытчики укрепляют борта карьера для того, чтобы работа в нем шла безопасно, бесперебойно, и все было хорошо. Вот, выпуск получился, как всегда, как мне кажется, достаточно интересным. Поэтому однозначно советую его, конечно, посмотреть.
2: Итак, начнем. Так как же укрепляют борта карьеров? На примере, во-первых, на примере какого карьера, а во-вторых, давай попробуем разобрать действительно, какие методы существуют для укрепления бортов карьеров на этот и раз, как используются.
3: Да, на этот раз мы посетили карьер юбилейный, очень интересный, очень эффектный, очень большой карьер. И возникает отсюда вопрос, как можно вообще уследить на такой огромной площади за устойчивостью всех этих бортов, чтобы никакой камень не упал, ничего не осыпалось, не просыпалось.
2: А там настолько можно точно все сделать, чтобы ни камень, ни камешек, ни галечка, ничего не...
3: Прям настолько точно, да. Занимаются этой всей непростой работой альпинисты, промышленные альпинисты, товарищи бесстрашные, снимать работу которых мне даже было страшно с оператором, а вот им висеть на там 100-метровой высоте как-то не страшно почему-то получается. Мы с ними пообщались, и вот они нам рассказали о своей работе. Собственно, тут суть в чем? Борта карьера укрепляется специальной такой высокопрочной металлической сеткой. Ничего общего с обычной сеткой рабицей, которая у тебя на даче, может быть, есть, конечно, она не имеет. Это специальная сеть, которую они планомерно равномерно раскатывают по бортам карьера, и затем не просто ее свешивают, а ее именно, как бы, грубо говоря, прибивают, привинчивают, прикручивают именно к породе такими специальными анкерами, специальными прижимными пластинами, что она встает намертво, и все. И вот все, что под ней, это отвечая на твой вопрос, никуда не высыпется, не просыпется, все это намертво просто фиксируется и остается вот в таком положении. Как ты понимаешь, работа эта идет до того момента, как закончится отработка самого месторождения. То есть пока там идет работа и по укреплению бортов этого самого карьера. Идет она постоянно, круглогодично, и нам вот прям удалось показать масштаб этой работы издалека, прям особенно видно, как это все дело обеспечивает безопасность всех работ, всей техники, всех сотрудников, всех работников в карьере.
2: Ну, давай вернемся к началу еще разочек. Давай сформулируем. А если бы этой работы не проводилось, вот как ты сказал, вот, не было бы этих историй, связанных с укреплением бортов карьеров, что бы там могло случиться?
3: Ну, представь, вот человек вырыл огромную яму в земле. Вот представь, что ты на даче у себя вырыл, например, колодец. Что с ним будет происходить, да? То есть постепенно начнет осыпаться, стенки будут осыпаться. Ну, такова вот природа, структура породы. От воды, от ветра, то есть эрозия, от течения времени постепенно будет осыпаться. А мы имеем дело с огромным гигантским карьером, который уходит вглубь на сотни-сотни метров. Плюс породы. Породы никогда не бывают вот как скала, да, я вот постучу по столу, монолитными. То есть всегда порода, она разноструктурная. Где-то более мягкие, где-то более твердые, где-то идет смешение пород. Плюс в этих породах есть так называемое горное давление. Это такая сила, которая изнутри как бы пытается распирать все эти породы. Все это приводит к тому, что со временем, конечно, эти борта могут постепенно осыпаться. Если мы посмотрим на наш карьер мир, например, да, мы увидим прекрасно, что природа с течением времени с ним сделала. Здесь то же самое, но мы не можем позволить в работающем карьере допустить такую ситуацию. Поэтому, а там же постоянно именно вдоль бортов курсируют белазы, погрузчики, то есть техника, люди ездят. То есть в непосредственной близости рядом с этими бортами. Естественно, ничего оттуда упасть не может. Малейший камешек, упавший с высоты там, сотен метров, ну, может к трагедии привести. Так вот, чтобы такого не произошло, заранее нужно не просто прийти и сетку натянуть. Это большая работа, которая начинается в кабинетах. То есть специальные службы мониторят, специально есть датчики в карьерах установленные, мониторят малейшее движение, изменение вот, положений пород. Когда выявляются такие участки, понимаем, ага, этот участок потенциально опасный. Что-то когда-то здесь вполне себе может высыпаться. Значит, его нужно в первую очередь укреплять. Делается расчет, и затем уже приступает к работе бригада уже альпинистов, которые физически все это дело закрепляют.
2: Ну, это, кстати, очень высоконаучная работа, скажем так, или высокотехнологичная. Поскольку если раньше, насколько я понимаю, это было больше таким почти полуавтоматическим трудом, то есть понятно, что маркшейдеры, которые отправлялись на производство, они использовали те или иные теодолиты, автоматизированные в той или иной степени. А с другой стороны, сейчас, насколько я знаю, используются фактически автоматические лазерные установки, которые помогают нанести карту карьера чуть ли не в реальном времени. Мне кажется, в одной из твоих передач ты об этом говорил.
3: По сути, здесь, да, люди уже не ходят вручную, не мониторят, не отслеживают. Я еще раз повторюсь, установлен специальный, по-моему, сейсмодатчик, если я не ошибаюсь, они называются, которые все вот эти вот явления должны предсказать. Не зафиксировать, когда все уже обвалилось и осыпалось, а именно предсказать, то есть показать человеку, что вот сюда надо идти, здесь надо превентивные меры какие-то уже принимать. Затем эта вся работа передается уже для альпинистов. Одна из таких, наверное, особенностей работы альпинистов, мы прямо в передаче параллель провели между альпинистами, которые моют окна на высотках где-нибудь в городе, и альпинистами, которые занимаются укреплением бортов карьера. Ни в чем не похожа работа, потому что здесь им приходится с собой на высоту брать целую, ну, инструментальную мастерскую, огромное количество инструментов. Даже буровой станок они берут с собой, его так специально свешивают на колесах, такая интересная конструкция. С помощью него забуривают прямо вот в стену, в борт карьера анкеры, к которым потом крепят там пластины и так далее. То есть достаточно тяжелая, непростая работа, но когда мы брали комментарий у одного из альпинистов, он это рассказывал нам с горящими глазами. Видно, что человек обожает, любит свою работу, и нам вдвойне было приятно это быть, ну, со стороны причастным к этой работе,

0: вывезен, не будет из этого карьера, мы будем здесь работать. Потому что что такое отработка карьеры? Это постоянно выемка горной массы. Что такое выемка горной массы? Это постоянное убирание этой горной массы. Соответственно, значит, этот участок, как только отработан, он должен быть укреплен. Вот. Этот процесс параллельно добыче всегда идет.
1: Кстати, знаешь, где еще можно встретить труд этих специалистов, вот этих промышленных альпинистов, которые занимаются, я имею в виду не конкретно вот этих людей, с которыми ты только что...
0: Я понял, да. Они-то только здесь.
1: Да. Но в том числе, если говорить о таком мирном абсолютно явлении нашей жизни, это в том числе дороги. Ну, не где-то, а в горной местности.
0: Горный серпантин где-то.
1: Горный серпантин, да, потому что для автодорожников это тоже большая проблема, когда что-то со скалы, помнишь, как в песне Короля и Шута?
0: Да-да-да.
1: Да, вот, чтобы каменюка не упала с горных вершин, тоже там натягивают сетки, причем достаточно изощренные в своей конструкции, как раз для того, чтобы уберечь автомобили и жизни людей без касок, без той самой брони, которая есть все-таки на горных машинах. Так вот, чтобы их уберечь, там тоже используются свои особые конструкции.
0: Ну, кстати, когда я перед тем, как мы отправились в командировку туда на съемки, я изучил технологию укрепления, и оказалось, что это одна из самых распространенных технологий, по-моему, даже в мире. В России точно, что ее используют абсолютно везде, потому что она достаточно, ну, такая не особо затратная, скажем так. Она надежная, и ее достаточно просто устанавливать, то есть скорость установки здесь очень хорошая. Не требуется чего-то такого супер-сверхтехнологичного, но требуется специализированное оборудование и работа вот самих альпинистов.
1: Вот чтобы зафиналить, такой пример короткий прошу тебя привести. Вот мы когда говорим анкерные системы, я, по крайней мере, когда слышу слово анкер, я сразу представляю себе тот болт, которым мы крепим кухни какие-нибудь, там, я не знаю...
0: Вешаем в шкафчики.
1: Да, шкафчики, что-то еще, вот это все что-то бытовое. Там длина может быть, конечно, разной, но все равно это явно не десятки сантиметров. Если говорить о горной промышленности, вот эти вот анкерные системы, которые крепят все эти сетки огромные, обязаны удержать горную массу, ну, камни, может быть, даже многотонные.
0: Да, валуны большие там.
1: Соответственно, вот эти вот штыри, которые вбиваются в породу, это сколько? Метры, десятки метров?
0: Они составляют несколько метров, конечно, ты правильно сказал, потому что на них давление, ну, даже не давление, а сила, которая попытается как будто их выдернуть оттуда, она, конечно, огромная. Я тебе больше скажу, это анкеры, они с хитрецой внутри, они полые. И внутрь этого анкера наполняется, ну, опять же, если грубо сказать, такой специальный раствор – жидкий бетон. Для чего это делается? Для того, чтобы он вокруг, уже внутри в породе, вокруг этого анкера, вот это все пространство как бы зацементировал, забетонировал и превратил его в такой некий монолит. Почему? Потому что если в рыхлую породу забурить анкер, его оттуда достаточно легко потом и выдернуть так же, он там просто не будет держаться. Так вот, это такая полая конструкция, в которую сначала закачивается вот этот бетон, он туда забуривается, все, и с течением времени все это дело закрепляется, цементируется, и его оттуда выдернуть уже не сможет, ну, наверное, никто. Тоже альпинист, даже если постарается. Вот такие непростые, интересные технологии там используются.
1: Надеюсь, что у этих специалистов еще и зарплата весьма высокая, заработана
0: на высоте. Судя по довольным лицам, с которыми они рассказывали нам на камеру о своей работе, я думаю, что так и есть.
1: Что ж, Руслан, большое тебе спасибо. Напомню, что это была радиоверсия передачи «Производство в деталях» с Русланом Фаткулиным, ее бессменным автором. Ну, а у меня на этом все. Напомню, что у микрофонов были Григорий Втоди, а звукорежиссер Наталья Соколова.
0: Всем пока.
2: Производство в деталях. Радио.

0: When I spent the summer on you.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Радио Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: в Мирном. 15 часов.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
1: А вы знали?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках июня. Начнем с семейной комедии «Рабаняня». Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Смекалку девочка унаследовала от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля. Возрастное ограничение 6+.
4: Я приглашаю вас на крышесносную вечеринку.
5: Слушай, что за вечеринка?
6: У нас для тебя сюрприз. Рубаняня!
7: Здравствуйте!
6: Запоминай промпт. Значит, за Златой следим, никакого сладкого. Комендантский час соблюдаем, фильмы какие-то взрослые не смотрим. И главное, никаких вечеринок.
7: Никаких вечеринок.
8: Капец. Теперь я хожу по 10 тысяч шагов в день и правильно питаюсь.
9: А я девочка-подросток, мне нужны пиццы и свидания.
10: А это очень веский аргумент.
11: Нужно что-то делать с этой Мэри Поппинс.
12: А может, тебе с ним подружиться?
13: Работает. Кто молодец, я молодец.
7: Пригласишь Злату на медленный танец.
14: Мне нравится Стас, а я как-то не очень.
7: Я вам тоже не очень нравился сначала, но мы же стали друзьями.
15: Ну что, зажжем?
3: Еще одна долгожданная киноновинка «Холоп 3». Супруги Лена и Борис Вяземский готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы. Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра Первого. Морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи. Возрастное ограничение 16+.
16: Когда деньги решают все, в игру вступаем мы. Тайная служба против капризов и вседозволенности.
17: Но это мое наследство.
18: Папа у нас точно мажор.
19: А мама?
18: А мама у нас форс-мажор.
20: Не отдашь половину? Я такое про тебя на всю страну вывалю.
21: Опять ремонт делать.
22: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
23: Я даже могу Петра сыграть.
24: Я здесь главный, так что Петра сыграю я.
25: Мы дадим вам помощники Маргариту Гавриловну.
26: А я в институте по Петровской эпохе диплом защитила.
25: Ну или Веру.
27: Веру.
28: Веру.
29: Что за цирк-то?
30: Ну что, это все мое? Дворец?
31: Да, конечно.
30: Вы княгиня? Я жена твоя.
25: Что ты
30: я?
25: Руки убери!
32: А это не считается издевательством над родителями?
33: Нет. Величество!
34: Нифига себе!
35: У вас Петр Первый ходит!
36: Мы отправляемся в поход бить супостата шведского!
37: Что за чушь он несет?
38: Григорий, ну какого шведского? Мы же в Турцию плывем. Слушайте, а он вообще хорошо плавает?
39: Я не знаю. Мы с ним вместе ни разу не купались.
40: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
41: Вообще-то она замужем.
42: Понял.
3: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.

0: радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио
1: для слушателей старше 16 лет.

0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
1: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты».
4: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: «Разный край», объединяя города.
1: А ты где-то там,

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. ЛР, он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы. И Китлинча Субебир. Сыл, Тосумю, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир

0: В мирном 16 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Время независимых. В мирном провели антинаркотическую акцию для детей и взрослых. 60 сотрудников ПТВС Мирнинского района поучаствовали во всероссийской акции «Чистый берег». Мирнинцы отметили бурятский праздник «Сур-Харбан» спортивными играми. Далее подробности. Открытые тренировки, эстафеты, мастер-классы и мотопробег. В Мирном присоединились ко всероссийской акции «Время независимых». Она приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который ежегодно отмечается 26 июня. Старт мероприятию дали показательные поединки по национальной борьбе «Хабсагай», которые прошли в Мирнинском парке на сцене амфитеатра. Но основное внимание – детям. Для них мирнинские тренеры провели занятия на свежем воздухе, поделились секретами карате кёкусинкай. Свою технику ударов и защитные стойки отработали на спортивной площадке также юные боксеры и все, кто хочет ими стать. После боевых тренировок разразилась эстафетная битва. Дети гоняли мячи и бегали по площадке наперегонки. За веселой игрой главная идея – привить здоровый образ жизни с детства. Все участники тренировок получили подарки и сладкие угощения. Инициаторы такого праздника – сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Мирнинскому району. Говорит Дмитрий Ширинский, первый заместитель главы Мирнинского района.
3: Давайте не будем забывать, что здесь у нас представлены и объекты образования, дети, и управление образования, и в том числе организации культуры, спорта. Все работают в этой антинаркотической комиссии.
2: Подключились к событию мирнинские медики. Для взрослых провели квиз здоровья и мастер-классы по оказанию первой помощи. Далеко не все знают, как спасать людей правильно. Завершающим штрихом стал мотопробег. Чтобы привлечь внимание к акции, колонна байкеров проехала по Мирному. Далее. Сотрудники ПТВС вместе с Министерством экологии собрали мелкий мусор в 45 мешков с берега водоема, расположенного около дороги к новому аэропорту. Габаритные отходы вывезла спецтехника. Уборка охватила участок протяженностью 1.5 километра. Находки 20 сотрудников были разными. От советской стиральной доски до фляги. Субботник провели в рамках всероссийской акции «Чистый берег». Говорит Надежда Невмиржицкая, председатель первичной профсоюзной организации ПТВС.
4: Важность этого субботника в том, чтобы сохранить чистоту леса, прибрежной зоны. Мы вообще стараемся ежегодно участвовать в этой акции и очищать берега и леса от мусора, который оставляют с собой люди.
2: К акции присоединились коллективы ПТВС в Айхале, Алмазном и Удачном. Всего в субботнике участвовали 60 сотрудников предприятия. Еще одна новость. Меткая стрельба из лука. Так переводят название бурятского праздника Сур-Харбан. Его отметили в Мирнинском парке. То ли гольф, то ли городки. Сразу не поймешь. На самом деле Баргай-Надан – игра в таранную кость. Рядом – партия в Шаган-Надан. Бурятские игры переживают второе рождение. Желающим предлагают посоревноваться в ловкости и глазомере на всех национальных праздниках. Своими комментариями поделилась Вера Илюшкина.
5: Сур-Харбан еще не считается, как многие считают, его Новым годом. Это у нас большой праздник. Праздник спорта, где люди соревнуются в ловкости, в меткости.
2: На песке древняя борьба силачей. Сначала ритуальный танец орла. Так исполнители просят у духа птицы его качество, мощь и скорость для победы. Только потом начинается схватка. Любители современных игр играли в волейбол. Среди детей провели конкурс рисунков, а мастерицы показали свои работы. Сур-Харбан стал мостом, который соединяет все поколения. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном на выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Не переключайся.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Десятки мирнинцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Детский лагерь «Орленок» собрал 270 друзей Питера Пэна на первой смене. Гости из Иха встретили праздник солнца под дождем в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Десятки мирнинцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Детский лагерь «Орленок» собрал 270 друзей Питера Пэна на первой смене. Гости из Эхо встретили праздник солнца под дождем в Мирном. Далее подробности. Мирнинцы возложили цветы к вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» собрала десятки горожан, от ветеранов до школьников. Ключевым моментом митинга стала панихида. Ее провел настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Севрюков. Также с речью выступили первые лица города и района. Говорит Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы Мирнинского района.
3: Уважаемые мирнинцы! Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Слава живым и павшим защитникам нашей Родины, которые борются с фашизмом сейчас. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: Акция прошла на площади 30-летия Победы. 22 июня проводят общенациональную минуту молчания в память о павших солдатах. Далее. Вожатые детского лагеря «Орленок» раскрыли тему первого сезона на открытии. Воспитанникам предложили почувствовать себя в роли друзей Питера Пэна на лето. Вожатский отряд «Талисман» будет развлекать ребят, проводить для них соревнования и конкурсы. В детстве эти вожатые и сами были орлятами, поэтому знают, что интересно подрастающему поколению. Говорит Денис Кузнецов, вожатый детского оздоровительного лагеря «Орленок».
4: Вообще, для меня «Орленок» — это место силы. Там, где я обретаю какую-то свою детскую такую мечту. Не знаю, это детские улыбки, детский смех, детская радость, где-то детская грусть. И это незабываемые моменты, ради которых, вот, мне кажется, я живу. И, конечно же, вожатский отряд самый лучший, который я знаю, это точно.
2: Сезон только начался, ребята еще привыкают, поэтому родители приехали поддержать их на открытии. Первая смена продлится до 9 июля. Она собрала 270 детей Мирнинского района. Места на два следующих сезона еще есть. Подробная информация на сайте культурно-спортивного комплекса «Алроса». Еще одна новость. В Мирном традиционный якутский праздник солнца встретили под дождем. На территории этнокомплекса «Земля Улун-Хо» прошел ИСЫХ, который посвятили Году единства народов России. 11 предприятий и поселений Мирнинского района приготовили тусюльге, огороженную территорию с урасой и украшенным двором. Там гостям предложили посмотреть национальные убранства, а в некоторых – послушать якутский рэп. Неподалеку – аллея мастеров с якутскими украшениями и сувенирами. Многие гости приехали из других поселений специально на праздник, говорит Мариана Сивцева, рукодельница студии «Каретик».
5: Мы сюда приезжаем каждый год, участвуем в конкурсе национальных костюмов. Также каждый год участвуем в аллее мастеров с выставкой ручной работы.
2: Тем временем танцоры готовились к выступлению, не обращая внимания на дождь. Более сотни участников подготовили национальные номера, а мастера горлового пения окунули гостей праздника в чарующую атмосферу летнего дремучего леса. Церемония закончилась обрядом алгыс и танцем солнца асохой, в котором сошлись гости торжества. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
1: Алмазный край.
0: Не переключайся.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио.

0: без тебя.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Десятки мирнинцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Детский лагерь «Орленок» собрал 270 друзей Питера Пэна на первой смене. Гости из Иха встретили праздник солнца под дождем в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.

0: видео теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: «Алмазный край».

0: «Разный край», объединяя города. В Мирном 18 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Десятки мирнинцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Детский лагерь «Орленок» собрал 270 друзей Питера Пэна на первой смене. Гости из Эхо встретили праздник солнца под дождем в Мирном. Далее подробности. Мирнинцы возложили цветы к вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» собрала десятки горожан, от ветеранов до школьников. Ключевым моментом митинга стала панихида. Ее провел настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Севрюков. Также с речью выступили первые лица города и района. Говорит Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы Мирнинского района.
2: Уважаемые мирнинцы! Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Слава живым и павшим защитникам нашей Родины, которые борются с защитным с фашизмом сейчас. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Акция прошла на площади 30-летия Победы. 22 июня проводят общенациональную минуту молчания в память о павших солдатах. Далее. Вожатые детского лагеря «Орленок» раскрыли тему первого сезона на открытии. Воспитанникам предложили почувствовать себя в роли друзей Питера Пэна на лето. Вожатский отряд «Талисман» будет развлекать ребят, проводить для них соревнования и конкурсы. В детстве эти вожатые и сами были орлятами, поэтому знают, что интересно подрастающему поколению. Говорит Денис Кузнецов, вожатый детского оздоровительного лагеря «Орленок».
3: Вообще для меня «Орленок» — это место силы. Там, где я обретаю какую-то свою детскую такую мечту, не знаю, это детские улыбки, детский смех, детская радость, где-то детская грусть. И это незабываемые моменты, ради которых, вот, мне кажется, я живу. И, конечно же, вожатский отряд самый лучший, который я знаю, это точно.
1: Сезон только начался, ребята еще привыкают, поэтому родители приехали поддержать их на открытии. Первая смена продлится до 9 июля. Она собрала 270 детей Мирнинского района. Места на два следующих сезона еще есть. Подробная информация на сайте культурно-спортивного комплекса «Алроса». Еще одна новость. В Мирном традиционный якутский праздник солнца встретили под дождем. На территории этнокомплекса «Земля Улун-Хо» прошел эсэх, который посвятили году единства народов России. 11 предприятий и поселений Мирнинского района приготовили тусюльге, огороженную территорию с урасой и украшенным двором. Там гостям предложили посмотреть национальные убранства, а в некоторых послушать якутский рэп. Неподалеку аллея мастеров с якутскими украшениями и сувенирами. Многие гости приехали из других поселений специально на праздник, говорит Марианна Сивцева, рукодельница студии «Каритик».
4: Мы сюда приезжаем каждый год, участвуем в конкурсе национальных костюмов, также каждый год участвуем в аллее мастеров с выставкой ручной работы.
1: Тем временем танцоры готовились к выступлению, не обращая внимания на дождь. Более сотни участников подготовили национальные номера, а мастера горлового пения окунули гостей праздника в чарующую атмосферу летнего дремучего леса. Церемония закончилась обрядом алгыс и танцем солнца асохой, в котором сошлись гости торжества. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: А ви знали? Факти о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Десятки мирнинцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Детский лагерь «Орленок» собрал 270 друзей Питера Пэна на первой смене. Гости из Эхо встретили праздник солнца под дождем в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Десятки мирнинцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Детский лагерь «Орленок» собрал 270 друзей Питера Пэна на первой смене. Гости из Эхо встретили праздник солнца под дождем в Мирном. Далее подробности. Мирнинцы возложили цветы к вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» собрала десятки горожан, от ветеранов до школьников. Ключевым моментом митинга стала панихида. Ее провел настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Севрюков. Также с речью выступили первые лица города и района. Говорит Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы Мирнинского района.
3: Уважаемые мирнинцы, вечная слава героям Великой Отечественной войны. Слава живым и павшим защитникам нашей Родины, которые борются с защитным с фашизмом сейчас. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: Акция прошла на площади 30-летия Победы. 22 июня проводят общенациональную минуту молчания в память о павших солдатах. Далее. Вожатые детского лагеря «Орленок» раскрыли тему первого сезона на открытии. Воспитанникам предложили почувствовать себя в роли друзей Питера Пэна на лето. Вожатский отряд «Талисман» будет развлекать ребят, проводить для них соревнования и конкурсы. В детстве эти вожатые и сами были орлятами, поэтому знают, что интересно подрастающему поколению. Говорит Денис Кузнецов, вожатый детского оздоровительного лагеря «Орленок».
4: Вообще, для меня «Орленок» — это место силы. Там, где я обретаю какую-то свою детскую такую мечту, не знаю, это детские улыбки, детский смех, детская радость, где-то детская грусть. И это незабываемые моменты, ради которых, вот, мне кажется, я живу. И, конечно же, вожатский отряд самый лучший, который я знаю, это точно.
2: Сезон только начался, ребята еще привыкают, поэтому родители приехали поддержать их на открытии. Первая смена продлится до 9 июля. Она собрала 270 детей Мирнинского района. Места на два следующих сезона еще есть. Подробная информация на сайте культурно-спортивного комплекса «Алроса». Еще одна новость. В Мирном традиционный якутский праздник солнца встретили под дождем. На территории этнокомплекса «Земля Улун-Хо» прошел ИСЫХ, который посвятили Году единства народов России. 11 предприятий и поселений Мирнинского района приготовили тусюльге – огороженную территорию с урасой и украшенным двором. Там гостям предложили посмотреть национальные убранства, а в некоторых – послушать якутский рэп. Неподалеку – аллея мастеров с якутскими украшениями и сувенирами. Многие гости приехали из других поселений специально на праздник, говорит Марианна Сивцева, рукодельница студии «Каритик».
5: Мы сюда приезжаем каждый год, участвуем в конкурсе национальных костюмов, также каждый год участвуем в аллее мастеров с выставкой ручной работы.
2: Тем временем танцоры готовились к выступлению, не обращая внимания на дождь. Более сотни участников подготовили национальные номера, а мастера горлового пения окунули гостей праздника в чарующую атмосферу летнего дремучего леса. Церемония закончилась обрядом алгыс и танцем солнца асохой, в котором сошлись гости торжества. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
8: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. И в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках июня. Начнем с семейной комедии «Рабоняня». Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Смекалку девочка унаследовала от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью, экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля. Возрастное ограничение 6+.
9: Я приглашаю вас на крышесносную вечеринку.
10: Слушай, что за вечеринка?
11: У нас для тебя сюрприз. Рубаняня!
12: Здравствуйте!
13: Запоминай, Тронт. Значит, за Златой следим, никакого сладкого. Комендантский час соблюдаем, фильмы какие-то взрослые не смотрим. И главное, никаких вечеринок.
12: Никаких вечеринок.
14: Капец.
12: Теперь я хожу по 10 тысяч шагов в день и правильно питаюсь. А я девочка-подросток, мне нужны пиццы и свидания.
14: А это очень веский аргумент.
12: Нужно что-то делать с этой Мэри Поппинс.
15: А может, тебе с ним подружиться? Работает. Кто молодец, я молодец.
16: Пригласишь Злату на медленный танец.
15: Мне нравится Стас, а я как-то не очень.
16: Я вам тоже не очень нравился сначала, но мы же стали друзьями.
17: Ну что, зажжем?
8: Еще одна долгожданная киноновинка «Холоп 3». Супруги Лена и Борис Вяземский готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы. Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь мажоры будут перевоспитываться в эпоху Петра Первого. Морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи. Возрастное ограничение 16+.
18: Когда деньги решают все, в игру вступаем мы. Тайная служба против капризов и вседозволенности.
19: Ну это мое наследство.
20: Папа у нас точно мажор.
21: А мама?
20: А мама у нас форс-мажор.
22: Мне даже половина. Я такое про тебя на всю страну вывалю.
23: Опять ремонт делать.
24: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
25: Я даже могу Петра сыграть.
26: Я здесь главный, так что Петра сыграю я.
19: Мы дадим вам помощники Маргариту Гавриловну.
27: А я в институте по Петровской эпохе диплом защитила.
19: Ну или Веру.
26: Веру.
28: Веру.
29: Что за цирк-то?
30: Ну что, это все мое? Дворец?
27: Да, конечно.
30: Вы княгиня? Я жена твоя.
29: Что ты
30: я?
29: Руки убери!
31: А это не считается издевательством над родителями?
29: Нет. Величество!
28: Нифига себе!
29: У вас Петр Первый выходит. Мы отправляемся в поход бить супостата шведского!
32: Что за чушь он несет?
27: Григорий, ну какого шведского? Мы же в Турцию плывем. Слушайте, а он вообще хорошо плавает?
19: Я не знаю. Мы с ним вместе ни разу не купались.
33: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
19: Вообще-то она замужем.
33: Понял.
8: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Не переключайся.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Алрос объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
1: А вы знали?
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовая коммуникация регистрации надзор Федеральной службы и клинча себе бил. Сел, то суню себе кисню бегать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
4: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В Мирном 22 часа.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Шоу года.
1: Давай поспорим,

0: Давай поспорим.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание. В нем все, что не успела сказать, вновь написал я.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь начать с нуля? Убить обиды, ты без меня, теперь мы квиты. Прощай, любовь.

0: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Этот храм по кирпичикам я собирал героически. Горело небо над нами дотла, сжигая все мосты.

0: радио «Алмазный край».
1: Happy birthday.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой коммуникации.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И Кринча Субебирцел, Тосуню Субекис Мюнгарбирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Разный край. Айхал 101 и 9 FM. Удачный 102 и 3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102 и 4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. В мирном 3.
1: Разбуди меня тихим шепотом. Просыпаться с тобой так нравится.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Наша любовь — поучительная притча, а встречи не больше, чем просто дурная привычка. Всем ясно без слов, что у нас с тобой налично так вышло. Хожу сам не свой, ведь ты не

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтунам. ЛФС. Тунсетте. ООН. И КЮСЕ. Тунбирный медах свидетельствует. СИБЕС. Информационные технологии. ЛАР. Уна массовая коммуникация. Лары. Глядер. Надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ. СУБЕБИР. СЛ. ТОСУНЮ. СУБЕ. КИСКИНЮ. Глядер. Глядер.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Алмазный.
0: Не переключайся.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть, и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай,
1: я включу.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Let's do things you always wanted. Have some fun.
1: В мирном 7 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Десятки мирнцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Детский лагерь «Орленок» собрал 270 друзей Питера Пэна на первой смене. Гости из Сыха встретили праздник солнца под дождем в Мирном. Далее подробности. Мирнцы возложили цветы к вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» собрала десятки горожан, от ветеранов до школьников. Ключевым моментом митинга стала панихида. Ее провел настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Севрюков. Также с речью выступили первые лица города и района. Говорит Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы Мирнинского района.
3: Уважаемые мирнцы! Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Слава живым и павшим защитникам нашей Родины, которые борются с фашизмом сейчас. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: Акция прошла на площади 30-летия Победы. 22 июня проводят общенациональную минуту молчания в память о павших солдатах. Далее. Вожатые детского лагеря «Орленок» раскрыли тему первого сезона на открытии. Воспитанникам предложили почувствовать себя в роли друзей Питера Пэна на лето. Вожатский отряд «Талисман» будет развлекать ребят, проводить для них соревнования и конкурсы. В детстве эти вожатые и сами были орлятами, поэтому знают, что интересно подрастающему поколению. Говорит Денис Кузнецов, вожатый детского оздоровительного лагеря «Орленок».
4: Вообще, для меня «Орленок» — это место силы, там, где я обретаю какую-то свою детскую такую мечту. Не знаю, это детские улыбки, детский смех, детская радость, где-то детская грусть. И это незабываемые моменты, ради которых, вот, мне кажется, я живу. И, конечно же, вожатский отряд самый лучший, который я знаю, это точно.
2: Сезон только начался, ребята еще привыкают, поэтому родители приехали поддержать их на открытии. Первая смена продлится до 9 июля. Она собрала 270 детей Мирнинского района. Места на два следующих сезона еще есть. Подробная информация на сайте культурно-спортивного комплекса «Алроса». Еще одна новость. В Мирном традиционный якутский праздник солнца встретили под дождем. На территории этнокомплекса «Земля Улун-Хо» прошел Исых, который посвятили Году единства народов России. 11 предприятий и поселений Мирнинского района приготовили тусюльге, огороженную территорию с урасой и украшенным двором. Там гостям предложили посмотреть национальные убранства, а в некоторых – послушать якутский рэп. Неподалеку – аллея мастеров с якутскими украшениями и сувенирами. Многие гости приехали из других поселений специально на праздник, говорит Марьяна Сивцева, рукодельница студии «Каритик».
5: Мы сюда приезжаем каждый год, участвуем в конкурсе национальных костюмов. Также каждый год участвуем в аллее мастеров с выставкой ручной работы.
2: Тем временем танцоры готовились к выступлению, не обращая внимания на дождь. Более сотни участников подготовили национальные номера, а мастера горлового пения окунули гостей праздника в чарующую атмосферу летнего дремучего леса. Церемония закончилась обрядом алгыс и танцем солнца асохой, которым сошлись гости торжества. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

«Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: уже не платят.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Десятки мирнцев возложили цветы к мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны. Детский лагерь «Орленок» собрал 270 друзей Питера Пэна на первой смене. Гости из Иха встретили праздник солнца под дождем в Мирном. Далее подробности. Мирнинцы возложили цветы к вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» собрала десятки горожан, от ветеранов до школьников. Ключевым моментом митинга стала панихида. Ее провел настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Севрюков. Также с речью выступили первые лица города и района. Говорит Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы Мирнинского района.
3: Уважаемые мирнинцы! Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Слава живым и павшим защитникам нашей Родины, которые борются с фашизмом сейчас. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
2: Акция прошла на площади 30-летия Победы. 22 июня проводят общенациональную минуту молчания в память о павших солдатах. Далее. Вожатые детского лагеря «Орленок» раскрыли тему первого сезона на открытии. Воспитанникам предложили почувствовать себя в роли друзей Питера Пэна на лето. Вожатский отряд «Талисман» будет развлекать ребят, проводить для них соревнования и конкурсы. В детстве эти вожатые и сами были орлятами, поэтому знают, что интересно подрастающему поколению. Говорит Денис Кузнецов, вожатый детского оздоровительного лагеря «Орленок».
4: Вообще для меня «Орленок» — это место силы, там, где я обретаю какую-то свою детскую такую мечту. Не знаю, это детские улыбки, детский смех, детская радость, где-то детская грусть. И это незабываемые моменты, ради которых, вот, мне кажется, я живу. И, конечно же, вожатский отряд — самый лучший, который я знаю, это точно.
2: Сезон только начался, ребята еще привыкают, поэтому родители приехали поддержать их на открытии. Первая смена продлится до 9 июля. Она собрала 270 детей Мирнинского района. Места на два следующих сезона еще есть. Подробная информация на сайте культурно-спортивного комплекса «Алроса». Еще одна новость. В Мирном традиционный якутский праздник солнца встретили под дождем. На территории этнокомплекса «Земля Улун-Хо» прошел Исых, который посвятили Году единства народов России. 11 предприятий и поселений Мирнинского района приготовили тусюльге, огороженную территорию с урасой и украшенным двором. Там гостям предложили посмотреть национальные убранства, а в некоторых – послушать якутский рэп. Неподалеку – аллея мастеров с якутскими украшениями и сувенирами. Многие гости приехали из других поселений специально на праздник, говорит Мариана Сивцева, рукодельница студии «Каритик».
5: Мы сюда приезжаем каждый год, участвуем в конкурсе национальных костюмов. Также каждый год участвуем в аллее мастеров с выставкой ручной работы.
2: Тем временем танцоры готовились к выступлению, не обращая внимания на дождь. Более сотни участников подготовили национальные номера, а мастера горлового пения окунули гостей праздника в чарующую атмосферу летнего дремучего леса. Церемония закончилась обрядом алгыс и танцем солнца асохой, в котором сошлись гости торжества. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Ну как перестать

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсет, ООН, ИКЮС, Тонбир, Нюмедах, свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, ИКЮС, ИБИР, СЛ, ТОСУМЮС, ИБИКС, НЮГАР, БИГАР, ПИТ.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
2: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.